0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Неизвестно, что

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни за...

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, плюс 19 за окном. Днем обещаю до плюс 28-30 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Глава азербайджанской диаспоры Самарской области Шерван Керимов лишен российского гражданства. Официальных разъяснений от МВД или других органов не поступало. Уведомление о лишении российского гражданства было направлено Керимову, когда он находился в Азербайджане. Ранее СМИ сообщали об усилении внимания силовиков к миграционному контролю и проверках связи представителей диаспоры с этническими организованными группами. Керимов – адвокат Самарской коллегии, правовой советник и действующий член региональной общественной палаты. Он входит в состав комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе и 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 у водоемов запрещено находиться без взрослых. Строгие правила действуют и для сабордистов. В регионе запрещено кататься в темное время суток и отходить от берега дальше, чем на 100 метров. Для малых рек это несущественное ограничение, но переплыть Волгу уже не получится. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает туроператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. По официальным данным, прием документов в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов, пишет московский «Комсомолец». Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. У французов голы на счету Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле с ассистом Мбаппе. Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 11 минут 8 у Самаре, радио Мегаполис, 103.6 FM, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, отличного пятничного утра вам на календаре 10 июля. На улице сейчас солнечно, плюс 19. Днем вновь ожидает нас 30-градусная жара, осадков не обещают. А что хорошего на сегодня астрологи спрогнозировали нам, послушаем. Минуты через 4 на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. Движение в городе по данным Яндекс.Карт загружено на 2 балла. Почти свободно дороги. Крупных пробок нет. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.15, Самария, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. О новом рекорде, попавшем в книгу Гиннесса за скорость сборки палатки, узнаем на 103.6 FM минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки, день обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
4: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 21 минута, на улице плюс 20 градусов, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1.5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
4: Реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 42 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного пятничного утра. Сегодня 10 июля. Историю о том, как легендарный кинорежиссер Андрей Тарковский решил не возвращаться в Советский Союз со съемок в Италии, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла. Самые серьезные заторы на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, от Кабельной до 22-го партсъезда, на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Самаре 7.58, далее на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, на улице сейчас плюс 21 градус, днем до 28.30, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии по денежно-кредитным условиям Центробанка. В отчете также говорится о продолжении доминирования проинфляционных рисков над дезинфляционными факторами на среднесрочном горизонте. В июне Банк России принял решение о снижении ставки до 14,25% годовых. Регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Главу азербайджанской диаспоры Самарской области Шарвана Керимова лишили гражданства России. Причины решения официально не называются. Уведомление об аннулировании российского гражданства Керимов получил, когда уже находился в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Керимов сказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шарвана Керимова, пока не обсуждался. По данным коммерсанта, в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их в связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом Самарской коллегии «Правовой советник». Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. При системе обучения по четвертям для учащихся первых 11 классов рекомендуется планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. За парты школьники сядут 1 сентября. Завершится учебный год 26 мая 2027. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду, температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 11 минут. Доброе пятничное. На календаре 10 июля. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. За окном сейчас уже плюс 22. До 30 прогреется воздух днем. Осадков не обещают. Об обнаруженном недавно крупнейшем в мире местонахождении следов динозавров поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Пора посмотреть, что на дорогах в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, от Кабельной до 22-го парсъезда, на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной, на улице Аврора от Южного моста до промышленности и на Московском шоссе от Анжерской до торгового комплекса.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 21 минута, плюс 22 на улице. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад. Незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, в Самаре половина девятого, на улице сейчас плюс 23 градуса, о погоде более подробно через минуту. Сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Главой азербайджанской диаспоры Самарской области лишили гражданства России. Причины решения на данный момент неизвестны. Сообщается, что Шерван Керимов получил уведомление об аннулировании российского гражданства, находясь в Азербайджане. В Тольятти опубликовали программу ретро-фестиваля «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Франция стала третьей сборной в истории Мундиаля, вышедшей в полуфинал на 3 турнирах подряд. Минувшей ночью подопечные Дидье Дешама со счетом 2-0 в четвертьфинальном матче обыграли сборную Марокко.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня малооблачно будет, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка, в вашей компании Дмитрий Рожков, приветствую, желаю отличного пятничного утра на календаре 10 июля. Какое знаковое событие в истории футбола произошло именно в этот день, в 1878 году, Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8017-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Какая сейчас обстановка на самарских дорогах? Посмотрим по данным Яндекс.Карт. На 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Красноармейской от Урицкого до Спортивной. Еще на улице Аврора от Дыбенко до Мариса Тереза.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один сервис. Серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

8.59 в Самаре, впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды, а сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 24 градуса, днем ожидается до 30 без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд Москвы не стал передавать государству европейскую подшипниковую корпорацию. Иск прокуратуры был оставлен без рассмотрения. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. Разбирательство по иску было назначено на сегодня, однако в среду суд пришел к выводу, что заявление, принятое к производству, не обосновано. По данным источников «Коммерсанта», при подготовке к процессу были выявлены нарушения, связанные с требованиями антикоррупционного законодательства, поэтому дело оставили без рассмотрения. В состав европейской подшипниковой корпорации входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. Главу азербайджанской диаспоры Самарской области Шервана Керимова лишили гражданства России. Причины решения официально не называются. Уведомление об аннулировании российского гражданства Керимов получил, когда уже находился в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Каримов рассказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шервана Керимова, пока не обсуждался. По данным «Коммерсанта», в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области. Бывшие артисты Сызранского театра драмы Евгений Ткачук и Алексей Серебряков вновь сыграют вместе в кино. На этот раз в масштабной экранизации «Войны и мира». Проект станет первой отечественной многосерийной версией романа за 60 лет. Евгений Ткачук исполнит роль Василия Денисова, а Алексей Серебряков – князя Николая Болконского. Оба актера, начинавшие свой творческий путь в Сызрани, ранее вместе снимались в фильмах «Бешенство» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В Тольятти 15 семьям вручили общественную медаль за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Некоторым семьям вручили благодарности от губернатора за воспитание детей. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, выступила организация «Путь милосердия». Яндекс добавил на карту Самары, Тольятти и Сызрани наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива, загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой заправки появился статус по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Сейчас в Самарской области действуют ограничения на продажу топлива. Бензин не отпускают в канистры. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.10 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, отличного вам пятничного утра на календаре 10 июля, на улице сейчас плюс 24 градуса. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис, а на кону у нас сегодня два электронных билета на экстремальное техно-шоу от международного цирка Демидовых. Старт этих представлений завтра, с 11 июля, на парковке возле ТРЦ «Космопорт». Подробности на сайте demidovshow.ru. 6+. Пообщаемся, кстати, в ближайшие 5 минут с основателем и руководителем цирка Алексеем Демидовым. Его сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Повторю, если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте варианты. Удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу быстро о ситуации на самарских дорогах. На 4 балла они к настоящему моменту загружены, по данным Яндекс.Карт. Самая крупная пробка на заводском шоссе от профильной до кабельной. Потерять можно минут 15. Еще на заводском от проспекта Кирова до кабельной. Затор минут на 7-8. Затруднения поскромнее на Новосадовой от Нововокзальной до Губанова. На Соколово от Лесной до Новосадовой. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: 9.16 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Сегодня в «Невероятном опросе» на радио «Мегаполис» вместе с нами по телефону основатель и руководитель международного цирка «Шапито» Демидовых, гастроли которого в грядущую субботу, ну, то бишь завтра уже, стартует в Самаре, Алексей Демидов. Алексей, рад приветствовать. Доброе утро.
1: Доброе утро. Приветствую, приветствую, ребятушки. Привет, Самара.
0: Добро пожаловать в Самару. Хочу поздравить вас и ваш коллектив с победой на премии признания в номинации «Лучшее шапито». Большое Спасибо. Достижение, я так понимаю, да, в вашей профессии. Очень. Там ведь было много претендентов.
1: Да, конечно. Да, знаете, я так скажу, что у нас 230 цирков шапито, а 10 из них всего лишь, который бы я отметил, на который стоит ходить, дабы наш вид этой индустрии не продолжал быть вымирающим. Вот, потому что живые концерты и шоу, театры, они сейчас вот в силу клипового мышления, они просто вымирают. Реально вымирают и уходят просто из рынка. Вот, потому что социуму здесь нужно тоже включаться и поддерживать, потому что куда завтра пойдут наши дети и на что они будут смотреть, целиком и полностью зависит от нас и от наших откликов именно в эти моменты.
0: Расскажите, пожалуйста, Алексей, об экстремальном шоу, которое вы представите в Самаре с 11 июля. Ради каких уникальных номеров стоит нам прийти к вам?
1: У нас не номера, у нас даже аттракционы групповые, и их 4 мы вместили в одну цирковую программу. И мы, кстати, практически всех их этих жанров родоначальники. Первая визитная наша карточка закрывает первое отделение, это человек-ядро. Вот, человек, выстреливающая человеческая тушка, летящая с гаубицы со скоростью 113 км в час.
0: Ничего
1: вот, он
0: себе.
1: Почти 40 метров летит, да, и приземляется в батут, делая небольшой кульбит. Второе – это семафор или лапендула называется она. Такое колесо. Здесь очень жесткий экстрим, и зрители равнодушные никто не будет. Третье – это канатоходцы. Наши ребята, наши с вами соотечественники, в 1928 году перенесли именно под цирковой манеж, под купол. Семья Ташкембаевых, пирамиды, лестницы на канате кувыркаются назад. Почти 100 лет этому аттракциону, жанру. И тоже не имеют никакой страховки. Ну и также, конечно же, закрываем мы наше шоу. Аттракцион – это шар смелости. Это тоже наше изобретение с 1950 года. Петром Маяцким придумано. Ему уже 76 лет этому аттракциону. Он объехал все океаны, весь мир. Очень сильно полюбился. И сейчас вот возвращаясь на свою историческую родину, мы его усилили, модернизировали. И собираемся побить рекорд Гиннесса. Сделать более крупную сферу и ввести туда 15 мотоциклов.
0: В Самаре это будет или это несколько позднее ожидается?
1: Это несколько позднее, да, нам помогает в этом Эдгар Запасный и Ночные Волки. И ребята, мы собираем всех просто, чтобы это были не иностранцы, а мы стараемся это сделать комплект, как это наш аттракцион. Мы являемся его родоначальниками, чтобы это было хотя бы 50-50.
0: Чтобы русские ребята были там, да?
1: Да, русские, да. Ну и, конечно, разбавим иностранцами.
0: А сейчас, Алексей, предлагаю вам ответить на наш невероятный вопрос, поиграть вместе с нами. Готовы?
1: Конечно.
0: Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Как вы думаете, о чем их спор?
1: Ого, интересный вопрос. Интересный вопрос.
0: Первое, что приходит в голову, можно отвечать. Версий может быть много.
1: Я думаю, наверное, когда будет обед.
0: Отлично, принимается как вариант, но мы еще поиграем, чтобы найти правильный ответ. Благодарю вас, Алексей, за беседу, за уделенное время, за ваши ответы и желаю удачных гастролей в Самаре.
1: Спасибо большое, всего доброго, приходите, demidovshow.ru, ждем всех. У нас работают кондиционеры, всем понравится.
0: С нами на связи был Алексей Демидов, основатель и руководитель международного цирка «Шапито» Демидовых, гастроли которого начинаются завтра в Самаре. А на кону в «Невероятном опросе» на радио «Мегаполис» 2 электронных билета на это экстремальное техно-шоу. Повторю, невероятный вопрос. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Вернемся скоро к невероятному вопросу. А сейчас у нас 103.6 FM. Анна Романова с пятничным гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
5: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Доброго вам пятничного утра вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. И, как всегда, по будням в это время с 9 до 10 разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Сегодня он такой: если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. О чем спор? По номеру 25070-21 принимаю я варианты. Давайте послушаем их. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думаю, что это вопрос, связанный с настройкой кондиционера.
0: У вас с коллегами возникают споры из-за этого, из-за температурного режима?
1: Нет, у нас все хорошо.
0: Как-то удалось договориться, да и не тратить время на лишние споры. Ну, это прекрасно, замечательно. Вас я поздравляю с победой в сегодняшнем невероятном опросе. Абсолютно правильный ответ. Именно если сотрудники в офисе не могут договориться о температурном режиме, открывать окно или нет, включать кондиционер или нет, на какую температуру его выставить. Вот такие споры отнимают примерно полчаса рабочего времени. Как вас зовут?
1: Меня зовут Марина.
0: Марина, поздравляю с победой. Умница. Быстро разгадали и получаете приз — это 2 электронных билета на экстремальное техношоу от Международного цирка Демидовых.
1: Спасибо, спасибо. Я Марина Цобца-Гагарина, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам в понедельник утром после 9. Как всегда, участвуйте, разгадывайте и побеждайте тоже. Удачи! Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Два туриста из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь: друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань, тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1.5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
5: Реклама. Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Rigo.ru.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Разгадываем после 9. Через минуту прогноз погоды на пятницу, а сейчас на 103.6 FM. Руслан Химчак с кратким выпуском новостей.
1: Здравствуйте. Суд Москвы не стал передавать государству Европейскую подшипниковую корпорацию. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. В состав холдинга входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. В Тольятти 15 семьям вручили общественные медали за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Организатором мероприятия выступила организация «Путь милосердия». Сбер запустил в своем приложении и в веб-версии интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС по всей стране. Проект охватывает 23 тысячи станций. В ближайшее время на карте начнет отображаться загруженность станций и наличие конкретных марок топлива.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет сегодня, без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы на календаре 10 июля. Почему легендарный кинорежиссер Андрей Тарковский после съемок в Италии решил не возвращаться в Советский Союз? Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните, только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку, стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». На 4 балла загружено движение в Самаре по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Новосадовой, от Шверника до Губанова, на Заводском шоссе, от 22-го просъезда до Кабельной, на улице Аврора, от Дыбенко до Марис Тереза.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, ясно на улице, и плюс 25 днем до 28.30 без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующую поправку в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили Газетеру в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев исключен из «Единой России». Решение было принято президиумом Регполитсовета. Поводом послужило то, что Милеев в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является участником СВО. Региональные власти инициировали проверку правомерности использования депутатом этого статуса, и по ее итогам вице-спикеру было отказано в признании его ветераном боевых действий. Действия Александра Милеева были признаны дискредитирующими партию. Сухая погода и 30-градусная жара сохранятся в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара, по прогнозам синоптиков, начнет отступать. Температура воздуха составит около плюс 25. Начнутся дожди и грозы, которые задержатся в регионе на всю следующую неделю. В Самарской области 4 мужчин спасли с тонущей лодки на Волге. ЧП произошло накануне в Волжском районе. В экстренные службы поступило сообщение о терпящих бедствие на реке людях, у которых начала тонуть пластмассовая лодка у села Рождественно. Спасательная операция закончилась благополучно, информация о пострадавших не поступала. Умерла певица Бонни Тайлер. Британская исполнительница скончалась в возрасте 75 лет. Бонни Тайлер начала карьеру во второй половине 70-х. Известность ей принесли характерный хриплый голос и композиция «Total Eclipse of the Heart».

0: Трехкратная номинантка на Грэмми Бонни Тайлер. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду, температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM обсудим ситуацию с ценами на подержанное авто в России.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупной конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. 10:23 в Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего вам утра пятницы. На календаре 10 июля. На улице сейчас плюс 25, до 30 ожидается днем. Осадков не предвидится. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегапорт».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, половина 11, 10:32, на улице плюс 26 градусов. О погоде более обстоятельно через минуту поговорим, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев исключен из «Единой России». Поводом послужило то, что депутат в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является ветераном СВО. После проверки справка о признании Милеева участником боевых действий была аннулирована, а его действия признаны дискредитирующими партию. Гособвинение обратилось в суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера из Тольятти Валерии Чкалина, известной как Лерчик. Ранее слушания приостанавливали из-за обнаружения обвиняемой онкологии. Лерчик обвиняют в выводе 250 миллиардов рублей на счета иностранных компаний по поддельным документам. Сухая и жаркая погода сохранится в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, по прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы, температура понизится до комфортных плюс 25. Группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Все запланированные до конца этого года концерты состоятся по расписанию. Группа «Звери» существует с 2001-го. Коллектив записал 7 студийных альбомов и 5 мини-альбомов.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. Сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.

0: Без 15.11, Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: слова.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 27 градусов, днем до 30, без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Главой азербайджанской диаспоры Самарской области лишили гражданства России. Причины решения на данный момент неизвестны. Сообщается, что Шерван Керимов получил уведомление об аннулировании российского гражданства, находясь в Азербайджане. Он остается там и сейчас. Председатель правления Тольяттинской организации Лига азербайджанцев Эльнур Керимов сказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. Он также добавил, что вопрос о том, кто может заменить Шервана Керимова, пока не обсуждался. По данным коммерсанта, в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их в связи с этническими организованными преступными группировками. Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом Самарской коллегии «Правовой советник». В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе и 7 детей. Печальную статистику приводит МЧС. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напомнили, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом пишет московский «Комсомолец». Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. В Тольятти опубликовали программу ретро-фестиваля «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием станет традиционное ретро-ралли. В Тольятти 15 семьям вручили общественные медали за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Организатором мероприятия выступила организация «Путь милосердия». Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Доллар на сегодня – 75 рублей 93 копейки, евро – 86 рублей и 59 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Limp Bizkit на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного продолжения пятницы на календаре 10 июля. Впереди у нас тройка любимых хитов. Эда Ширан услышим буквально через минуту на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: 1953.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегапарк».

0: Группа «Пицца» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM музыка без остановок. Услышим скоро уже Зейна, «Die for me». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Центробанки предупредили о повышении ключевой ставки. В заявлении регулятора говорится, что у них стало меньше возможностей для снижения ключевой ставки, поскольку сохраняются риски роста инфляции в ближайшие годы. По данным ЦБ, в июне россияне стали снова активно размещать деньги в банках. Суд Москвы не стал передавать государству европейскую подшипниковую корпорацию. Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом. В состав холдинга входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре. Синоптики предупредили о резкой смене погоды с предстоящего воскресенья. С 12 июля местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Жара отступит. В Самаре зафиксирован первый с начала купального сезона случай гибели на воде в акватории пляжа Ладья. Накануне утонул 14-летний подросток, передает поисково-спасательная служба. Ранее сообщалось, что с начала сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Уточнялось, что все трагические случаи произошли на диких пляжах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет сегодня, без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Дэвид Грей на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Дальше на 103.6 FM тройка хитов золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке мы услышим The Buzz, Underwear, White Dove от Scorpions и Modern Talking.
1: Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, плюс 28 за окном. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить 28 штрафов. Пакет поправок внесла партия ЛДПР. Депутаты пояснили, что многие административные наказания устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной опасности. В частности, в ЛДПР предлагают отменить штраф за переход дороги вне пешеходного перехода, за проживание без регистрации, за утрату паспорта по неосторожности, а также наказание за отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В случае принятия закон вступит в силу с нового года. В Самаре прошла массовая облава мигрантов на овощной базе. Сотрудники миграционной службы проверили свыше 250 иностранных работников. У некоторых не оказалось оформленных патентов. На них составили протоколы. Нарушителей ждет административное разбирательство, а после штраф и выдворение, рассказали в пресс-службе регионального главка. Гособвинение обратилось в суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера из Тольятти Валерии Чекалиной, известной как Лерчик. Слушание, напомню, приостанавливали из-за обнаружения в обвиняемой онкологии. Ранее прокуратура потребовала провести повторную медицинскую проверку Чекалиной из-за ее публикации о тренировках в спортзале. Лерчик обвиняют в выводе четверти миллиарда рублей на счета иностранных компаний по поддельным документам. Деньги были получены от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Бывшего мужа блогера Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии. Он признал вину частично, Лерчик вину отрицает. В Тольятти 15 семьям вручили общественную медаль за любовь и верность. В рамках вечера «Вместе и навсегда» были отмечены пары, прожившие вместе более четверти века. Некоторым семьям вручили благодарности от губернатора за воспитание детей. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, выступила организация «Путь милосердия». Сухая жаркая погода сохранится в Самарской области еще пару дней. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара начнет спадать. По прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы. Температура понизится до комфортных плюс 25. Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью подопечные Дидье Димаша обыграли сборную Марокко со счетом 2-0. Отличились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В гонке лучших бомбардиров на нынешнем чемпионате Мбаппе догнал Лионеля Месси. У обоих по 8 голов. В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания-Бельгия. Этот матч состоится сегодня в 11 вечера по самарскому времени. Доллар на сегодня 75 рублей 93 копейки. Евро 86 рублей и 59 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 11 июля в субботу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31 градус. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Свой псевдоним она получила благодаря привычке часто улыбаться, от английского «смайли», улыбчивая. Майли Сайрус на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего вам продолжения дня. Прекрасных предстоящих выходных. На календаре сегодня 10 июля. Для чего жрецы Древней Греции ежедневно поливали статуи богов оливковым маслом? Анна Романова расскажет минут через пять на 103.6 FM. А еще раньше у нас группа «Алиса. Веретено» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Группа «Алиса», радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Далее на 103.6 FM «Оливия Дин» со свежим суперхитом «So Easy», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Проект «Супермод» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут только музыка. Нон-стоп. Маккензи Аромба на подходе. Underwater. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Цены на АЗС в Самарской области обогнали общероссийские. Это следует из публикации свежих данных Росстата. Среднероссийская цена 92-го – 70 рублей 20 копеек, 95-го – 76 рублей 20 копеек. А в Самарской области литр 92-го обходится в среднем 76 рублей, 95-го – 80 рублей 70 копеек. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В Самарской области появилось еще три памятника природы. Они расположены на территориях Красноармейского, Пестравского, Безенчукского и Шигонского районов. Охранный статус теперь имеют овраг Куркульный, Майтуга и оползневые террасы у села Новодевичье. Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки, распашки и строительства дорог. Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. О Бритни Спирс снимут фильм. Сценарий напишут на основе мемуаров певицы «Женщина во мне». Они вышли в 2023-м и сразу возглавили список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Права на экранизацию выкупила студия Universal.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В субботу, 11 июля, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 29 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Инна на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Через пару-тройку минут на 103.6 FM зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим дуэт Lighthouse Family, Run, Revolution and Paradise от Хита Хантера, а также Фила Коллинза.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Lighthouse Family в золотой коллекции. Радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM. Свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В том числе услышим суперхит Роя Орбисона из фильма «Красотка». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00. Как всегда, желаю вам удачно завершить рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на предстоящих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые!

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Суд продлил арест руководителям Самарского подшипникового завода. Они будут находиться в СИЗО в ближайшие два месяца. Ходатайство о продлении ареста фигурантам дела подавала прокуратура. Напомню, троих топ-менеджеров обвиняют в поставках контрафакта для нужд Минобороны. По версии следствия, под видом собственной продукции обвиняемые поставили заказчику подшипники, купленные в Китае. Ущерб оценивается в 300 миллионов рублей. Расследование продолжается. Цены на АЗС в Самарской области обогнали общероссийские. Это следует из публикации свежих данных Росстата. Среднероссийская цена 92-го – 70 рублей 20 копеек, 95-го – 76,20. А в Самарской области литр 92-го обходится в среднем 76 рублей, 95-го – 80 рублей 70 копеек. Средняя стоимость дизельного топлива на самарских АЗС достигла 87 рублей 80 копеек за литр. Это почти на рубль больше среднероссийского показателя. Напомню, ранее в Самарской области ввели лимиты в одни руки от отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева исключили из «Единой России». Решение было принято президиумом Регполитсовета партии. Поводом послужило то, что Милеев в поданных на праймерис «Единой России» документах указал, что является участником СВО. Региональные власти инициировали проверку правомерности использования депутатом этого статуса, и по ее итогам вице-спикеру было отказано в признании его ветераном боевых действий. Действия Александра Милеева признаны дискредитирующими партию. Сухая знойная погода сохранится в Самарской области до субботы включительно. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Уже в воскресенье, 12 июля, жара спадет, но незначительно. По прогнозам синоптиков, начнутся дожди и грозы. Температура понизится до комфортных плюс 25-29 градусов. А вот вся следующая неделя обещает быть дождливой со средней температурой плюс 25 градусов. В Самаре в акватории Волги у пляжа «Ладья» утонул школьник. Трагедия произошла накануне, сообщили в поисково-спасательной службе региона. Это уже 23-й погибший на водоемах области с начала купального сезона. В МЧС напоминают, что детям до 14 запрещено находиться у воды без взрослых. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращается билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. По данным ТАСС, каждый год около 15 миллионов билетов возвращают за 5 дней до отправления или позже. Из них 9 миллионов – менее чем за сутки до отправления поезда. Доллар на сегодня – 75 рублей 93 копейки, евро – 86 рублей и 59 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 11 июля в субботу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Podstar.ru.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 11 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30 градусов.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Простите, а вы тут цифры и не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: 8773-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 11 июля в субботу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 11 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30 градусов.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 11 июля в субботу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 53.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 11 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 30 градусов.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

It's Москва. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. 11 июля в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции, взлет на 21 метр, подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Samsung.ru. Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать, без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
1: Con fuego en la sangre.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем разговор.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Раступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи, не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать, примите все таким, как есть.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.